0: people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Music from the homeland!
2: Kiev to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc,
1: Владивосток FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте «Boss changing at the gym». Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое

0: this city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: История из жизни.

0: Now we take a quick break.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: Nine Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического

0: this city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчики, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Сердцебиение, свобода связанных скотчем рук.

Улыбайтесь, живите каждым мгновением. With Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте

0: time with his music, but now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы